0: 精彩，真是太精彩了。
1: Великолепно, очень интересный фильм。
0: 谢谢你带来的这部影片。
1: Спасибо, большое вам спасибо。
2: 二位您来了，

0: 精彩，真是太精彩了。
1: Very good, очень интересный фильм。
0: 谢谢你带来的这部影片。
1: Спасибо, большое вам спасибо。
2: 二大爷您来了啊。